ответа, сообщившие информативные обстоятельства, вот у нас это уже морг на трау еще, наверное, произвестие, а вы локально. И были морг, что не могли оказаться от тахана.

Ну, дед, слушай, промотуй меня. Слушай, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, это известно, а не локал. И люди, а морг, что ли, не локался. А там морг, что ли? А он нам фир, как и не фат, и а там морг, что ли, пара там лима. А, for example, бахморка, айханака, оба друга, дьотанга, Белуга, это морусе селок на гомака, ударлавост. Не то было пая мунту камрубе, и после того, как морусе не гомак афетаду. И гомак на сон на дяна. И да пусть дяре